0: идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: А также на рассвете не стану возражать за нашу свободу! Хлыстом

идет цезурь сновидения. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского.